от Манжуки и Алии. В общем, наши девушки просто огонь, шагает красотой и дарит только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 17 мая, воскресенье. В Алматы пасмурно, плюс 23. В Шымкенте малооблачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха прогреется до 32 градусов. В Актобе ясно, плюс 29.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Мам, я дома!
3: Это моя первая квартира.
4: Добро пожаловать в наш офис.
5: Заходите к нам на новоселье.
1: Разные моменты, разные жизни. Но всегда одна деталь. Дверь, через которую начинается все. Двери Сити выбирают для самых важных шагов. Мы рядом в каждом доме. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G, Шымкент, ITKB 19/4, Атырау ДОССОР 13, Астана Ермека Серкебаева 4. Двери Сити. Открой момент, который изменит все.
0: Аспан FM.
6: Махаббат Мекена.

0: Жарнама. Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
1: Легендарный цирк «Дю Солей» представляет шоу «Ова». Впервые в Казахстане с официальными гастролями. С 4 по 7 июня в городе Астана и с 11 по 14 июня в городе Алматы. Погрузитесь в красочный мир, захватывающий акробатики, расширяющий границы человеческих возможностей. Билеты только на Freedom Ticketon.
2: Заманауи, күшті жерді мереке өткізгіңіз келе ме?
3: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
2: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
3: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
2: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
3: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 17 мая, воскресенье. В Алматы пасмурно, плюс 23. В Шымкенте малооблачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха прогреется до 32 градусов. В Актобе ясно, плюс 29.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Мам, я дома!
3: Это моя первая квартира.
4: Добро пожаловать в наш офис.
5: Заходите к нам на новоселье.
1: Разные моменты, разные жизни, но всегда одна деталь. Дверь, через которую начинается все. Двери Сити выбирают для самых важных шагов. Мы рядом в каждом доме. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G, Шымкент, ITKB 19/4, Атырау ДОСОР 13, Астана, Ермека, Серкебаева 4. Двери Сити. Открой момент, который изменит все.
6: Аспан FM.

0: жарнама. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
1: Қалада не бәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
0: Бір адамға не бәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
1: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
0: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
1: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
2: Легендарный цирк «Дюсолей» представляет шоу «Ова». Впервые в Казахстане с официальными гастролями. С 4 по 7 июня в городе Астана и с 11 по 14 июня в городе Алматы. Погрузитесь в красочный мир, захватывающий акробатики, расширяющий границы человеческих возможностей. Билеты только на Freedom Ticket On.
3: Синтетическое масло Манол с эфирными компонентами мгновенно создает защитную пленку и снижает износ. Быстрый поток масла, стабильная работа и уверенный запуск в любых условиях. При покупке масла Манол от 4 литров масляный фильтр в подарок. Манол – синтетика, которой доверяют.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
4: Аспан FM. Махаббат мекені.

0: Аспан. Аспан FM. Махаббат туралы үздігендер.
1: Посмотри не в глаза, ты прости меня.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 17 мая, воскресенье. В Алматы пасмурно, плюс 23. В Шымкенте малооблачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха прогреется до 32 градусов. В Актобе ясно, плюс 29.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Мам, я дома!
3: Это моя первая квартира.
4: Добро пожаловать в наш офис.
5: Заходите к нам на новоселье.
1: Разные моменты, разные жизни. Но всегда одна деталь. Дверь, через которую начинается все. Двери Сити выбирают для самых важных шагов. Мы рядом в каждом доме. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G, Шымкент, Айтикеби 19/4, Атырау Доссор 13, Астана Ермека Серкебаева 4. Двери Сити. Открой момент, который изменит все.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан-ФМ. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
1: Что посмотреть в кино сегодня? Рассказываем о фильмах, которые точно стоит увидеть на большом экране. Выбирайте, что посмотреть, а билеты удобно купить во Freedom Super App с кэшбэком до 15%. На первом месте проката «Дьявол носит Прада 2». Фильм рассказывает о противостоянии Миранды Призли и Эмили Чарлтон, ее бывшей помощницы, ставшей конкуренткой на руководящем посту в борьбе за доходы от рекламы в условиях упадка печатных СМИ, когда Миранда приближается к пенсионному возрасту. На втором месте «Хотя бы в кино 4». Бывший заключенный отправляется на опасную миссию во Вьетнам, но все выходит из-под контроля. Гайрат Адильгерей, Гульназ Жаланова и Нуржан Талиндиев. На третьем месте проката «Mortal Kombat 2». Чемпионы земного царства вместе с Джонни Кейджем оказываются втянуты в решающую схватку друг против друга. Лишь преодолев внутренние разногласия, они смогут остановить мрачное правление Шао Кана, которое угрожает самому существованию земного царства и его защитникам. Приятного просмотра! Билеты можно купить на Ticketon.kz. Freedom Ticketon – главный поставщик ярких эмоций.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан-ФМ. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
6: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. Десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Ticketon.
0: Аспан FM.
7: Көзімді жұмсам да, көрем сені.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 17 мая, воскресенье. В Алматы пасмурно, плюс 23. В Шымкенте малооблачно, возможен небольшой дождь, температура воздуха прогреется до 32 градусов. В Актобе ясно, плюс 29.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Мам, я дома!
3: Это моя первая квартира.
4: Добро пожаловать в наш офис.
5: Заходите к нам на новоселье.
1: Разные моменты, разные жизни. Но всегда одна деталь. Дверь, через которую начинается все. Двери Сити выбирают для самых важных шагов. Мы рядом в каждом доме. Алматы. Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4. Атырау, ДОССОР 13. Астана, Ермека Серкебаева 4. Двери Сити. Открой момент, который изменит все.
0: Жарнама.
6: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа спорт эйдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия спорт эйдж. 12,790,000 теңгеден басталады. Барлығы әділ. Бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
7: Кия. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM.
8: Махаббат мекен.

0: Жарнама.
1: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
0: Аспан FM.
3: Тыңда, арманда, ғашық бол.

0: Костюка.
1: Я каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан ФМ сізге жан барандер сынады. Аспан ФМ махаббат туралы үздік әндер.